0: Я тоже вычитал в Комсомольском правде.
1: Приехал в Советский Союз?
0: Я тоже вычитал в Комсомольском правде.
1: А, понятно. Ты хочешь его встретить?
0: Нельзя. У китайских студентов правило обязательно связаться с посольством. Тем более, он великий ученый. Я...
1: Да, но у нас в Советском Союзе с этим нет проблем.
2: 中国大使馆并转钱学森老师，我叫宋健，出生在世代吴鸿儒，户户进白丁的山东荣城一个小山村，父亲是没读过书的贫苦农民。
3: 1949年
2: 是毛泽东的元旦献词，将革命进行到底，将我引上了革命道路。 1953年 政府派我出国留学，进入莫斯科包曼高等工学院，学炮工专业，很想跟你学习。我的专业是飞行器控制，如果国家需要，我将再读博士，以为国家更好的服务。